0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госдума анонсировала рассмотрение поправок в миграционное законодательство. Как сообщил председатель Нижней палаты Вячеслав Володин, сейчас в парламенте находится 10 законодательных инициатив. В частности, одна из них, внесенная правительством, предполагает повышение налоговых сборов для иностранных граждан. Плату за получение российского гражданства правительство предлагает увеличить в 12 раз до 50 тысяч рублей. Новые ставки могут вступить в силу уже с 1 июля. Президент Владимир Путин посетит Казахстан с госвизитом на этой неделе. Как сообщает журналист ВГТРК Павел Зарубин, в Астане также пройдет саммит Евразийского экономического союза. Мероприятия запланированы на 28 и 29 мая. Ожидается, что центральным событием станет деловая встреча Владимира Путина с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. В Санкт-Петербурге прошел 7-й международный транспортный фестиваль. В рамках «Транспортфеста» состоялись парад ретро-транспорта и выставка техники. Также в Петербурге провели конкурс профессионального мастерства водителей автобусов. В нем участвовали почти 180 представителей 77 городов России, Белоруссии и Казахстана. Среди победителей – представители Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти и других городов. Прямых рейсов из России в Китай станет заметно больше этим летом. По данным Ассоциации туроператоров России, количество перелетов вырастет на треть, до 270 с лишним. Также появляются новые направления, в частности, в Цзамусы, Циньхуандао и Далянь. Вместимость рейсов в Пекин увеличена на 63 с лишним процента, а в Шанхай на треть. Также китайская авиакомпания China Eastern Airlines рассматривает возможность завозка рейсов из Сочи в Пекин и Шанхай.
0: Транспорт.
1: Введение дополнительных требований для водителей обсуждают Министерство транспорта и внутренних дел. Как уточняет агентство ТАСС, речь идет в частности о дифференцированном доступе к вождению, то есть дополнительных квалификационных экзаменах или требованиях к стажу специалистов, работа которых связана с управлением транспортом. Ранее Минтранс разработал проект приказа, который установит новые профессиональные требования к водителям такси, автобусов и грузовиков от оказания первой помощи до работы с контрольно-кассовой техникой. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Расширился список автомобилей, которые можно использовать в такси. Министерство промышленности и торговли добавило в перечень кроссовер Амода C5, который собирают в Калужской области. Таким образом, в списке сейчас 27 позиций, в том числе 7 моделей «Лада», машины «Хавейл», «Москвич», «Сольдерс», «Эволют», «Воя», «Теннет» и другие. Напомню, закон о локализации такси вступил в силу 1 марта. Он требует использования в таксопарках автомобилей с определенным уровнем локализации производства. Материнский капитал в России в ближайшей перспективе превысит 1 000 000 рублей. Это станет возможным благодаря ежегодной индексации, пояснил министр труда Антон Котяков. По его данным, февраля этого года выплату повысили на 5,6%. Теперь на второго ребенка полагается 963 тысячи рублей, если на первого ребенка мат капитала не выдавался. Дополнительно многодетные семьи, где появился на свет или усыновлен третий ребенок, могут рассчитывать на 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Российским гимнастам вернули право выступать с флагом и гимном на соревнованиях в Европе. Такое решение принял исполком Европейского гимнастического союза. Поводом стало снятие всех ограничений Международной федерации гимнастики. Уже на ближайшем турнире чемпионате Европы в болгарской Варне наши, а также белорусские спортсмены будут выступать под национальными символами. Напомню, с 2022 года российские гимнасты могли участвовать в международных стартах только в нейтральном статусе. Американские власти усложнили получение грин-карт иностранцами. Теперь студенты, туристы и временные работники, которые ранее могли оформлять документы, не выезжая из Америки, будут вынуждены покидать страну на время рассмотрения заявки. Изменения коснулись процедуры смены статуса, которая десятилетиями позволяла иностранцам легально находиться в Штатах во время рассмотрения заявок на грин-карту. Теперь это будет возможно лишь при чрезвычайных обстоятельствах. Напомню, ранее США ввели ограничения на въезд для граждан более чем из 40 стран и приостановили обработку виз граждан 75 государств.
0: Транспорт.
1: Начинающим водителям в России могут разрешить управлять автомобилем поэтапно. Такую возможность сейчас прорабатывают по поручению правительства, Министерства транспорта и внутренних дел. В частности, МВД свой доклад по теме должно представить до будущего года. Пока не ясно, что именно подразумевается под поэтапным доступом. Напомню, ранее МВД предлагало запретить водителям со стажем до 2 лет разгоняться быстрее 70 километров, ввести запрет на буксировку другого транспорта и перевозку крупногабаритных и опасных грузов.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Самый безопасный способ передачи данных заработал в России на железных дорогах. Компания РЖД завершила создание магистральной квантовой сети на европейской территории страны. Суть технологии в том, что информация идет по обычным оптоволоконным линиям, а вот ключи шифрования передаются отдельно с помощью одиночных частиц света – фотонов. К ним невозможно незаметно получить доступ, поскольку любая попытка перехвата разрушает сигнал. Госдума анонсировала рассмотрение поправок в миграционное законодательство. Как сообщил председатель Нижней палаты Вячеслав Володин, сейчас в парламенте находится 10 законодательных

0: некоторых инициатив. В частности, плату за получение российского гражданства правительство предлагает увеличить в 12 раз до 50 тысяч рублей. От уплаты освободят тех, кто ранее имел советский паспорт, а также участников программы переселения соотечественников, их семьи и тех, кто заключил контракт на военную службу в период СВО и родственников бойцов. Соединенные Штаты временно запретили въезд обладателям грин-карт, посещавшим три африканские страны – Демократическую Республику Конго, Уганду и Южный Судан. Причина – во вспышке лихорадки Эбола, которую Всемирная организация здравоохранения признала чрезвычайной ситуацией международного значения. Американским гражданам при этом разрешено вернуться на родину, но только через специальные пункты въезда – аэропорты в Вашингтоне и Атланте. Стали известны подробности запуска самой большой ракеты в истории. Речь идет о сверхтяжелой системе Starship 3-й версии, созданной американской компанией SpaceX. Многоразовая ракета успешно стартовала из штата Техас, провела в полете более часа и совершила контролируемую посадку в Индийском океане. НАСА признала миссию успешной, несмотря на отказы нескольких двигателей. Отмечу, что космический носитель Starship 3-й версии имеет диаметр в 9 метров и высоту свыше 120 метров. Его грузоподъемность превышает 100 тонн. Транспорт. Российский авторынок вновь начал насыщаться за счет параллельного импорта. За первые 4 месяца этого года в страну по альтернативным схемам ввезли 53,5 тысячи новых легковых автомобилей. Это почти вдвое больше, чем год назад, подсчитало аналитическое агентство «Автостат». По его данным, 4 из 5 машин в рамках параллельного импорта в этом году ввезены из Киргизии и Китая. Почти 70% таких авто китайского производства. При этом аналитики отметили снижение доли мощных автомобилей из-за роста утиль сбора. Только 5% авто имеют мощность двигателя свыше 160 лошадиных сил.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня, и пусть у вас все

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Самый безопасный способ передачи данных заработал в России на железных дорогах. Компания РЖД завершила создание магистральной квантовой сети на европейской территории страны. Суть технологии в том, что информация идет по обычным оптоволоконным линиям, а вот ключи шифрования передаются отдельно с помощью одиночных частиц света – фотонов. К ним невозможно незаметно получить доступ, поскольку любая попытка перехвата разрушает сигнал. Госдума анонсировала рассмотрение поправок в миграционное законодательство. Как сообщил председатель Нижней палаты Вячеслав Володин, сейчас в парламенте находится 10 законодательных инициатив. В частности, плату за получение российского гражданства правительство предлагает увеличить в 12 раз до 50 тысяч рублей. От уплаты освободят тех, кто ранее имел советский паспорт, а также участников программы переселения соотечественников, их семьи и тех, кто заключил контракт на военную службу в период СВО и родственников бойцов. Соединенные Штаты временно запретили въезд обладателям грин-карт, посещавшим три африканские страны – Демократическую Республику Конго, Уганду и Южный Судан. Причина – во вспышке лихорадки Эбола, которую Всемирная организация здравоохранения признала чрезвычайной ситуацией международного значения. Американским гражданам при этом разрешено вернуться на родину, но только через специальные пункты въезда – аэропорты в Вашингтоне и Атланте. Стали известны подробности запуска самой большой ракеты в истории. Речь идет о сверхтяжелой системе Starship третьей версии, созданной американской компанией SpaceX. Многоразовая ракета успешно стартовала из штата Техас, провела в полете более часа и совершила контролируемую посадку в Индийском океане. НАСА признала миссию успешной, несмотря на отказы нескольких двигателей. Отмечу, что космический носитель Starship третьей версии имеет диаметр в 9 метров и высоту свыше 120 метров. Его грузоподъемность превышает 100 тонн.
0: Транспорт.
1: Российский авторынок вновь начал насыщаться за счет параллельного импорта. За первые 4 месяца этого года в страну по альтернативным схемам везли 53,5 тысячи новых легковых автомобилей. Это почти вдвое больше, чем год назад, подсчитало аналитическое агентство «Автостат». По его данным, 4 из 5 машин в рамках параллельного импорта в этом году ввезены из Киргизии и Китая. Почти 70% таких авто китайского производства. При этом аналитики отметили снижение доли мощных автомобилей из-за роста утиль сбора. Только 5% авто имеют мощность двигателя свыше 160 лошадиных сил.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Украинские средства ПВО не смогли отбить российские удары возмездия. Одной из причин стала нехватка боеприпасов для американских систем ПВО, которая обострилась из-за войны в Иране. Как сообщает ТАСС, об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на источники. Ранее в Минобороны России сообщили, что в ответ на террористические атаки по российским гражданским объектам был нанесен массированный удар ракетами «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон» по объектам военного управления Украины. Цели удара достигнуты. Соединенные Штаты и Иран достигли принципиального соглашения об открытии Ормузского пролива. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источник. Тем не менее, как отмечает издание, когда именно удастся возобновить судоходство и добиться снижения цен на нефть, пока не ясно. Добавлю, по данным открытых источников, из-за американо-иранского конфликта в районе Ормузского пролива остаются заблокированными не менее 600 судов. Президенты Белоруссии и Франции провели телефонный разговор. Беседа состоялась по инициативе Парижа. Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Белоруссии с Евросоюзом. Об этом сообщает агентство Белта, не приводя других подробностей. По информации издания «Коммерсант», в предыдущий раз Лукашенко и Макрон созванивались в 2022 году, спустя два дня после начала СВО. Тогда их беседа длилась чуть больше часа.
0: Футбол.
1: Московский «Спартак» стал обладателем Кубка России в суперфинале турнира, обыграв «Краснодар». Основное время завершилось со счетом 1-1. В серии пенальти успешнее оказался «Спартак». Игру посетили рекордные для турнира 72 978 болельщиков. Московский клуб выиграл Кубок России в пятый раз и впервые с 2022 года. Добавлю, после матча, во время празднования победы над «Краснодаром», футболист «Спартака» Пабло Салари нечаянно разбил завоеванный Кубок России.
0: Транспорт.
1: Спрос на автомобили с пробегом с начала года увеличился на 16%. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Авито. Там отметили, что покупатели подержанных машин все чаще обращаются к профессиональным продавцам, среди которых более успешно действуют те, кто гибко реагирует на запросы, быстро корректирует цены и поддерживает с клиентами обратную связь. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Украинские средства ПВО не смогли отбить российские удары возмездия. Одной из причин стала нехватка боеприпасов для американских систем ПВО, которая обострилась из-за войны в Иране. Как сообщает ТАСС, об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на источники. Ранее в Минобороны России сообщили, что в ответ на террористические атаки по российским гражданским объектам был нанесен массированный удар ракетами «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон» по объектам военного управления Украины. Цели удара достигнуты. Соединенные Штаты и Иран достигли принципиального соглашения об открытии Ормузского пролива. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источник. Тем не менее, как отмечает издание, когда именно удастся возобновить судоходство и добиться снижения цен на нефть, пока не ясно. Добавлю, по данным открытых источников, из-за американо-иранского конфликта в районе Ормузского пролива остаются заблокированными не менее 600 судов. Президенты Белоруссии и Франции провели телефонный разговор. Беседа состоялась по инициативе Парижа. Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Белоруссии с Евросоюзом. Об этом сообщает агентство Белта, не приводя других подробностей. По информации издания «Коммерсант», в предыдущий раз Лукашенко и Макрон созванивались в 2022 году, спустя два дня после начала СВО. Тогда их беседа длилась чуть больше часа.
0: Футбол.
1: Московский «Спартак» стал обладателем Кубка России в суперфинале турнира, обыграв «Краснодар». Основное время завершилось со счетом 1-1. В серии пенальти успешнее оказался «Спартак». Игру посетили рекордные для турнира 72 978 болельщиков. Московский клуб выиграл Кубок России в пятый раз и впервые с 2022 года. Добавлю, после матча, во время празднования победы над «Краснодаром», футболист «Спартака» Пабло Салари нечаянно разбил завоеванный Кубок России.
0: Транспорт.
1: Спрос на автомобили с пробегом с начала года увеличился на 16%. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Авито. Там отметили, что покупатели подержанных машин все чаще обращаются к профессиональным продавцам, среди которых более успешно действуют те, кто гибко реагирует на запросы, быстро корректирует цены и поддерживает с клиентами обратную связь. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

И все это «Дорожное радио».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Проект сделки США и Ирана предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней и возобновление судоходства в Ормузском проливе в течение 30 дней. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники. При этом в публикации уточняется, что Вашингтон и Тегеран пока не подписали никаких документов, поскольку иранские власти еще не дали окончательного согласия. 5 стран отказались от предложения генсека НАТО выделять часть ВВП на военную помощь Украине. Об этом сообщает издание Daily Telegraph со ссылкой на источники. По их словам, идею ежегодно выделять Киеву 0,25% своих ВВП без особого энтузиазма восприняли Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада. Отмечается, что Рютте выдвинул инициативу в середине мая и планировал согласовать ее на предстоящем саммите НАТО в Анкаре, однако позже он признал, что, скорее всего, предложение не будет внесено.
0: Россия.
1: По результатам тестирования оценок за поведение, учителя отмечают, что школьники стали меньше опаздывать на уроки, сократилось количество случаев использования ненормативной лексики и игнорирования правил поведения. Как пишет ТАСС, об этом сообщила главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева. Она отметила, что трехуровневая система оценивания поведения признана педагогами самой результативной и действенной. Напомню, ранее стало известно, что систему оценки за поведение планируют ввести в следующем году. Трехдневные нерабочие дни в честь Дня России с 12 по 14 июня будут последними длинными выходными в нынешнем году. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в финансовом университете при правительстве. Ранее эксперты напомнили, что в связи с длинными выходными некоторые россияне в июне получат пенсию раньше обычного. При этом обращаться с заявлениями не требуется. Досрочное перечисление произойдет автоматически.
0: Транспорт.
1: Возраст автомобиля не может быть основанием для отказа в его регистрации. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в МВД. При этом там отметили, что если с момента выпуска машины прошло более 4 лет, то для ее постановки на учет нужно предоставить диагностическую карту техосмотра. В МВД также напомнили, что поставить машину на государственный учет необходимо в течение 10 дней после ее покупки.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Проект сделки США и Ирана предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней и возобновление судоходства в Ормузском проливе в течение 30 дней. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники. При этом в публикации уточняется, что Вашингтон и Тегеран пока не подписали никаких документов, поскольку иранские власти еще не дали окончательного согласия. 5 стран отказались от предложения генсека НАТО выделять часть ВВП на военную помощь Украине. Об этом сообщает издание Daily Telegraph со ссылкой на источники. По их словам, идею ежегодно выделять Киеву 0,25% своих ВВП без особого энтузиазма восприняли Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада. Отмечается, что Рютте выдвинул инициативу в середине мая и планировал согласиться.

0: голосовать ее на предстоящем саммите НАТО в Анкаре. Однако позже он признал, что, скорее всего, предложение не будет внесено.
1: Россия.
0: По результатам тестирования оценок за поведение учителя отмечают, что школьники стали меньше опаздывать на уроки, сократилось количество случаев использования ненормативной лексики и игнорирования правил поведения. Как пишет ТАСС, об этом сообщила главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева. Она отметила, что трехуровневая система оценивания поведения признана педагогами самой результативной и действенной. Напомню, ранее стало известно, что систему оценки за поведение планируют ввести в следующем году. Трехдневные нерабочие дни в честь Дня России с 12 по 14 июня будут последними длинными выходными в нынешнем году. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в финансовом университете при правительстве. Ранее эксперты напомнили, что в связи с длинными выходными некоторые россияне в июне получат пенсию раньше обычного. При этом обращаться с заявлениями не требуется. Досрочное перечисление произойдет автоматически.
1: Транспорт.
0: Возраст автомобиля не может быть основанием для отказа в его регистрации. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в МВД. При этом там отметили, что если с момента выпуска машины прошло более 4 лет, то для ее постановки на учет нужно предоставить диагностическую карту техосмотра. В МВД также напомнили, что поставить машину на государственный учет необходимо в течение 10 дней после ее покупки.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Love is the answer.
1: Реклама.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Что произошло-то?
4: Ну, очень странная история.
5: Все именно то.
4: Чего?
6: Опаньки.
5: Чем кажется.
3: Свидетели есть.
4: Версии нет.
5: Чувство правды.
7: А что это вы тут вынюхиваете, а?
8: Так работа у меня такая.
5: Новые серии.
4: Это не улики.
8: Это аргумент.
5: В пятницу в 18:10.
4: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
5: Вечерний детектив.
4: Пользуется таким успехом у женщин.
5: На канале ТВ-центр.
8: Узнаешь много интересного.
5: Возрастное ограничение 16+.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: ОКО представляет.
11: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
12: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
4: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
10: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОКО. 18+.
13: Галя, у нас отмена!
14: Какая еще отмена?
13: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
15: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
16: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
17: Лента.
18: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
10: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Украинские средства ПВО не смогли отбить российские удары возмездия. Одной из причин стала нехватка боеприпасов для американских систем ПВО, которая обострилась из-за войны в Иране. Как сообщает ТАСС, об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на источники. Ранее в Минобороны России сообщили, что в ответ на террористические атаки по российским гражданским объектам был нанесен массированный удар ракетами «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон» по объектам военного управления Украины. Цели удара достигнуты. Соединенные Штаты и Иран достигли принципиального соглашения об открытии Ормузского пролива. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источник. Тем не менее, как отмечает издание, когда именно удастся возобновить судоходство и добиться снижения цен на нефть, пока не ясно. Добавлю, по данным открытых источников, из-за американо-иранского конфликта в районе Ормузского пролива остаются заблокированными не менее 600 судов. Президенты Беларуси и Франции провели телефонный разговор. Беседа состоялась по инициативе Парижа. Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом. Об этом сообщает агентство Белта, не приводя других подробностей. По информации издания «Коммерсант», в предыдущий раз Лукашенко и Макрон созванивались в 2022 году, спустя два дня после начала СВО. Тогда их беседа длилась чуть больше часа.
0: Футбол.
1: Московский «Спартак» стал обладателем Кубка России в суперфинале турнира, обыграв «Краснодар». Основное время завершилось со счетом 1-1. В серии пенальти успешнее оказался «Спартак». Игру посетили рекордные для турнира 72 978 болельщиков. Московский клуб выиграл Кубок России в пятый раз и впервые с 2022 года. Добавлю, после матча, во время празднования победы над «Краснодаром», футболист «Спартака» Пабло Салари нечаянно разбил завоеванный Кубок России.
0: Транспорт.
1: Спрос на автомобили с пробегом с начала года увеличился на 16%. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Авито. Там отметили, что покупатели подержанных машин все чаще обращаются к профессиональным продавцам, среди которых более успешно действуют те, кто гибко реагирует на запросы, быстро корректирует цены и поддерживает с клиентами обратную связь. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
3: О главном.
4: Украинские средства ПВО не смогли отбить российские удары возмездия. Одной из причин стала нехватка боеприпасов для американских систем ПВО, которая обострилась из-за войны в Иране. Как сообщает ТАСС, об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на источники. Ранее в Минобороны России сообщили, что в ответ на террористические атаки по российским гражданским объектам был нанесен массированный удар ракетами «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон» по объектам военного управления Украины. Цели удара достигнуты. Соединенные Штаты и Иран достигли принципиального соглашения об открытии Ормузского пролива. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источник. Тем не менее, как отмечает издание, когда именно удастся возобновить судоходство и добиться снижения цен на нефть, пока не ясно. Добавлю, по данным открытых источников, из-за американо-иранского конфликта в районе Ормузского пролива остаются заблокированными не менее 600 судов. Президенты Белоруссии и Франции провели телефонный разговор. Беседа состоялась по инициативе Парижа. Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Белоруссии с Евросоюзом. Об этом сообщает агентство Белта, не приводя других подробностей. По информации издания «Коммерсант», в предыдущий раз Лукашенко и Макрон созванивались в 2022 году, спустя два дня после начала СВО. Тогда их беседа длилась чуть больше часа.
3: Футбол.
4: Московский «Спартак» стал обладателем Кубка России в суперфинале турнира, обыграв «Краснодар». Основное время завершилось со счетом 1-1. В серии пенальти успешнее оказался «Спартак». Игру посетили рекордные для турнира 72 978 болельщиков. Московский клуб выиграл Кубок России в пятый раз и впервые с 2022 года. Добавлю, после матча, во время празднования победы над «Краснодаром», футболист «Спартака» Пабло Салари нечаянно разбил завоеванный Кубок России.
3: Транспорт.
4: Спрос на автомобили с пробегом с начала года увеличился на 16%. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Авито. Там отметили, что покупатели подержанных машин все чаще обращаются к профессиональным продавцам, среди которых более успешно действуют те, кто гибко реагирует на запросы, быстро корректирует цены и поддерживает с клиентами обратную связь. Вы слушали новости «Дорожное радио». Вместе в пути.
3: Новости на «Дорожном радио».

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
2: столько
1: в богатстве?
2: Условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Ну что, маршрут платежа.

0: проложили. Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию.
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
3: Ура! Премия!
4: Е-е-е! И мне пришла!
3: И мне!
5: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
4: О, да!
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Проект сделки США и Ирана предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней и возобновление судоходства в Ормузском проливе в течение 30 дней. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники. При этом в публикации уточняется, что Вашингтон и Тегеран пока не подписали никаких документов, поскольку иранские власти еще не дали окончательного согласия. 5 стран отказались от предложения генсека НАТО выделять часть ВВП на военную помощь Украине. Об этом сообщает издание Daily Telegraph со ссылкой на источники. По их словам, идею ежегодно выделять Киеву 0,25% своих ВВП без особого энтузиазма восприняли Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада. Отмечается, что Рютте выдвинул инициативу в середине мая и планировал согласовать ее на предстоящем саммите НАТО в Анкаре, однако позже он признал, что, скорее всего, предложение не будет внесено.
0: Россия.
1: По результатам тестирования оценок за поведение учителя отмечают, что школьники стали меньше опаздывать на уроки, сократилось количество случаев использования ненормативной лексики и игнорирования правил поведения. Как пишет ТАСС, об этом сообщила главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева. Она отметила, что трехуровневая система оценивания поведения признана педагогами самой результативной и действенной. Напомню, ранее стало известно, что систему оценки за поведение планируют ввести в следующем году. Трехдневные нерабочие дни в честь Дня России с 12 по 14 июня будут последними длинными выходными в нынешнем году. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в финансовом университете при правительстве. Ранее эксперты напомнили, что в связи с длинными выходными некоторые россияне в июне получат пенсию раньше обычного. При этом обращаться с заявлениями не требуется. Досрочное перечисление произойдет автоматически.
0: Транспорт.
1: Возраст автомобиля не может быть основанием для отказа в его регистрации. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в МВД. При этом там отметили, что если с момента выпуска машины прошло более 4 лет, то для ее постановки на учет нужно предоставить диагностическую карту техосмотра. В МВД также напомнили, что поставить машину на государственный учет необходимо в течение 10 дней после ее покупки.
0: Новости на Дорожном радио.

0: вместе.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное. Дорожное.
1: Вместе в пути.
0: Дорожное радио.
2: Шпаги звон, как звон бокала,

уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Тихо.

0: На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне.
1: Бжик-бжик-бжик, уноси готовенького.
0: Бжик-бжик-бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького?
2: Да.
0: Кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готовся честь. И оружием забытым, и оружием забытым содержи святую весть. Ну, жик-жик-жик, уноси готовенького. Жик-жик-жик, оп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

утро неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве,

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся,

были мы с тобой. Знаю, что скоро вдали телефон, голос услышу мечтательно сонный.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте. С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Проект сделки США и Ирана предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней и возобновление судоходства в Ормузском проливе в течение 30 дней. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники. При этом в публикации уточняется, что Вашингтон и Тегеран пока не подписали никаких документов, поскольку иранские власти еще не дали окончательного согласия. 5 стран отказались от предложения генсека НАТО выделять часть ВВП на военную помощь Украине. Об этом сообщает издание Daily Telegraph со ссылкой на источники. По их словам, идею ежегодно выделять Киеву 0,25% своих ВВП без особого энтузиазма восприняли Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада. Отмечается, что Рютте выдвинул инициативу в середине мая и планировал согласовать ее на предстоящем саммите НАТО в Анкаре, однако позже он признал, что, скорее всего, предложение не будет внесено.
2: Россия.
1: По результатам тестирования оценок за поведение, учителя отмечают, что школьники стали меньше опаздывать на уроки, сократилось количество случаев использования ненормативной лексики и игнорирования правил поведения. Как пишет ТАСС, об этом сообщила главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева. Она отметила, что трехуровневая система оценивания поведения признана педагогами самой результативной и действенной. Напомню, ранее стало известно, что систему оценки за поведение планируют ввести в следующем году. Трехдневные нерабочие дни в честь Дня России с 12 по 14 июня будут последними длинными выходными в нынешнем году. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в финансовом университете при правительстве. Ранее эксперты напомнили, что в связи с длинными выходными некоторые россияне в июне получат пенсию раньше обычного. При этом обращаться с заявлениями не требуется. Досрочное перечисление произойдет автоматически.
2: Транспорт.
1: Возраст автомобиля не может быть основанием для отказа в его регистрации. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в МВД. При этом там отметили, что если с момента выпуска машины прошло более 4 лет, то для ее постановки на учет нужно предоставить диагностическую карту техосмотра. В МВД также напомнили, что поставить машину на государственный учет необходимо в течение 10 дней после ее покупки.
0: Новости на Дорожном радио.

à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: Реклама.
1: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
4: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Милка». Молочный, в ассортименте 80-90 граммов, 114 рублей с 21 мая. Мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: ОККО представляет.
8: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
9: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
10: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
11: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
12: Галя, у нас отмена!
13: Какая еще отмена?
12: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
14: Акция для ИП и ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
15: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Страны Запада начнут постепенно смягчать ограничения в отношении России по мере улучшения геополитической ситуации, и первое ослабление санкций можно ожидать уже в этом году. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он также предположил, что со временем вернутся нормальные торговые отношения между государствами. Цены на нефть марки Brent опустились ниже $95 за баррель впервые с конца апреля. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные лондонской биржи. Отмечается, что таким образом рынки реагируют на сообщения о приближении мирной сделки между США и Ираном. Согласно материалам СМИ, документ предусматривает продление перемирия еще на 60 дней, а также возобновление судоходства через Ормузский пролив.
0: Россия.
1: Молодоженам предлагают разрешить брать 5-дневный оплачиваемый отпуск. Как пишет РИА Новости, с такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он отметил, что действующее законодательство позволяет людям брать 5-дневный отпуск в случае регистрации брака, но сделать они это могут только за свой счет. При этом, по словам Миронова, вступление в брак сопряжено с большими финансовыми расходами, поэтому отпуск для молодоженов должен быть оплачен. В Ярославле улицу назовут в честь хоккейной команды «Локомотив». Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев. По его словам, голосование о том, какую именно улицу, площадь или проспект назвать в честь команды, начнется примерно через неделю, и выбор сделают сами жители Ярославля. Напомню, на прошлой неделе «Локомотив» обыграл казанский «Акбарс» в 6-м матче финальной серии со счетом 3-2 и второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина.
0: Воздушные трассы.
1: Покупка авиабилетов через агрегаторы не гарантирует низкую цену. Как пишет ТАСС, об этом говорится в исследовании Роскачества. Отмечается, что основная ценность агрегаторов не в дешевизне, а в удобстве. Человек получает десятки вариантов на одном экране, не открывая множество вкладок. Ведомстве рекомендуют искать билеты через агрегатор, а перед покупкой обязательно заглядывать на сайт авиакомпании. Там, с учетом персональных бонусов, может оказаться выгоднее. При этом условия возврата и обмена прозрачнее. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Цените, любите и будьте всегда рядом с близкими. Вместе с вами в пути Денис Клявер.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
4: Страны Запада начнут постепенно смягчать ограничения в отношении России по мере улучшения геополитической ситуации, и первое ослабление санкций можно ожидать уже в этом году. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он также предположил, что со временем вернутся нормальные торговые отношения между государствами. Цены на нефть марки Brent опустились ниже $95 за баррель впервые с конца апреля. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные лондонской биржи. Отмечается, что таким образом рынки реагируют на сообщения о приближении мирной сделки между США и Ираном. Согласно материалам СМИ, документ предусматривает продление перемирия еще на 60 дней, а также возобновление судоходства через Ормузский пролив.
5: Россия.
4: Молодоженам предлагают разрешить брать 5-дневный оплачиваемый отпуск. Как пишет РИА Новости, с такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он отметил, что действующее законодательство позволяет людям брать 5-дневный отпуск в случае регистрации брака, но сделать они это могут только за свой счет. При этом, по словам Миронова, вступление в брак сопряжено с большими финансовыми расходами, поэтому отпуск для молодоженов должен быть оплачен. В Ярославле улицу назовут в честь хоккейной команды «Локомотив». Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев. По его словам, голосование о том, какую именно улицу, площадь или проспект назвать в честь команды, начнется примерно через неделю, и выбор сделают сами жители Ярославля. Напомню, на прошлой неделе «Локомотив» обыграл казанский «Акбарс» в шестом матче финальной серии со счетом 3-2 и второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина.
5: Воздушные трассы.
4: Покупка авиабилетов через агрегаторы не гарантирует низкую цену. Как пишет ТАСС, об этом говорится в исследовании Роскачества. Отмечается, что основная ценность агрегаторов не в дешевизне, а в удобстве. Человек получает десятки вариантов на одном экране, не открывая множество вкладок. Ведомстве рекомендуют искать билеты через агрегатор, а перед покупкой обязательно заглядывать на сайт авиакомпании. Там, с учетом персональных бонусов, может оказаться выгоднее, при этом условия возврата и обмена прозрачнее. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
4: Ура! Премия!
5: И мне пришла.
4: И мне.
6: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
5: О, да.
7: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
8: Что произошло-то?
9: Ну, очень странная история.
10: Все именно то.
9: Чего?
10: Опаньки. Чем кажется.
8: Свидетели есть.
9: Версии нет.
10: Чувство правды.
11: А что это вы тут вынюхиваете, а?
12: Так работа у меня такая.
10: Новые серии.
9: Это не улики.
12: Это аргумент.
10: В пятницу в 18:10.
9: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
10: Вечерний детектив.
9: Пользуется таким успехом женщин.
10: На канале ТВ-центр.
12: Узнаешь много интересного.
7: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом по приглашению президента страны Касым-Жомарта Токаева. Визит продлится с 27 по 29 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Токаева. Ожидается, что главы государств обсудят текущее состояние и перспективы укрепления стратегического межгосударственного партнерства. Кроме того, 28 мая Путин и Токаев примут участие в экономическом форуме, куда также прибудут главы стран, входящих в Евразийский экономический союз. Тем временем пресс-служба армянского МИД сообщила, что 26 мая Ереван посетит госсекретарь США Марко Рубио. Он проведет встречу со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном. Планируется подписание двусторонних документов. Добавлю, зампред Совета безопасности нашей страны Дмитрий Медведев в комментарии РИА Новости заявил, что для развития отношений России и Армении нужно конструктивно настроенное руководство в Ереване. В МВД назвали признак давления мошенников на ребенка. Как пишет ТАСС, в министерстве предупредили, что если ребенок начинает проявлять повышенный интерес к телефонам и банковским картам родителей, это повод насторожиться. В ряде случаев за такими действиями может стоять не просто детское любопытство, а давление со стороны мошенников. В МВД советуют обращать внимание на резкое изменение поведения ребенка, скрытность при использовании телефона и обсуждать с детьми схемы интернет-мошенничества так же регулярно, как правила безопасности на улицах. Россияне в среднем готовы потратить на сборы ребенка в лагерь 14 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Авито». Участники опроса рассказали, что в основном в лагерь покупают одежду и обувь, аптечку и средства защиты от солнца и насекомых, а также средства гигиены. О том, что сами когда-то ездили в лагерь, сообщили 9 из 10 опрошенных родителей. Самыми запоминающимися традициями лагеря они назвали песни у костра, танцы на дискотеках и обмазывание спящих зубной пастой. Запретить праворульные машины в России – это нереалистичный сценарий, поскольку их количество велико и быстро растет. Как сообщает «Автоньюз», таким образом глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин прокомментировал распоряжение правительства провести комплексное исследование рисков участия в дорожном движении праворульных машин и выяснить, нужно ли специальное обучение для водителей таких автомобилей. Эксперт предложил не запрещать праворульные автомобили, а адаптировать к ним российские дороги.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как вычисляется безопасная скорость и почему аэрбэг не работает без ремня. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске поговорим о факторах безопасности. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Нашел один интересный опрос насчет ремней безопасности. Выяснилось, что четверть водителей и пассажиров вообще не пристегиваются. Причем они даже нашли обоснование для этого. Номер один. Пристегиваться в городе не нужно по очень простой причине. Скорость в пробках небольшая. Ну, что тут скажешь? Хотите получить мешком цемента по голове? Нет. А между тем, именно с такой силой непристегнутый пассажир врезается в лобовое стекло при резком торможении на скорости всего лишь 30 км в час. Убедительно? Надеюсь. Миф следующий. Есть подушка, ремень не нужен. Ну да, звучит так себе, однако 6% опрошенных свято в это верят. Видимо, до той поры, пока на себе не попробуют все прелести своего заблуждения. Судите сами, скорость выстрела подушки 200-300 км в час. И если не ограничить движение клиента ремнем, имеем массу травм от свернутых носов до тяжелых черепно-мозговых. Сейчас расскажу самый большой секрет бывалых водителей. Безопасная скорость вовсе не 60 км в час. И даже не 40, и не 30. Наш ориентир – скорость движения потока. Ехать быстрее или медленнее – это явно создавать аварийную ситуацию. Да, следуя этому совету, вы иногда будете нарушать закон, но эксперты уверены, что иначе вероятность ДТП повышается в разы. Кстати, та же история на трассе. 90 км в час вовсе не гарантия безопасности. Тут играет масса факторов. Это и погодные условия, и состояние машины, и качество покрытия, и, само собой, индивидуальные особенности водителя. Так что, выбирая скорость, включайте голову. Хуже не будет. А вы в курсе, что щетки стеклоочистителей, ну, дворники по-простому, за время своей короткой, но чрезвычайно очистительной жизни делают 1,5 миллиона взмахов и очищают площадь, равную 40 футбольным полям? И это к чему? Дворники – это расходники, и менять их надо даже чаще, чем масло. Эксперты советуют проделывать эту операцию не реже, чем 2 раза в год. И вот тогда ваша водительская жизнь станет ясной и, соответственно, более безопасной. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожные истории на Дорожном радио.
1: Продолжаем изучать дороги России и делиться с вами увиденным. Сегодня нас ждет культурное путешествие в северную столицу, в которое отправились большой семейной командой. Путь пролег через магистраль М-11 из Москвы.

0: и в Санкт-Петербург. Дорога проходит прямо, без посещения старинных красивых городков, но быстрее приближает к цели – посетить Эрмитаж, Мариинский театр, увидеть Финский залив и позволяет в условиях скоростной трассы испытать новинку – Exceed Atlantics ET. Это кроссовер с футуристичным внешним видом и внутренним наполнением. Exceed Atlantics ET оснащен передовой гибридной силовой установкой, в состав которой входит 1,5-литровый бензиновый двигатель и 2 электромотора, что в симбиозе обеспечивает рекордный запас хода – целую 1000 километров, а также эффективный расход топлива – всего 7 литров на 100 километров пути. Динамика разгона и, что немаловажно для трасс, подхвата на скорости для обгона – это какие-то рекордные показатели. Сам процесс схож с настоящим аттракционом, и это вызывает незабываемые эмоции у всей команды. Приятно удивило, что за все время пути заправлять машину не понадобилось. Дуэт электрического и бензинового двигателя Exceed Atlantics ET подтвердил заявленный запас хода. Путь на автомобиле по платной трассе Москва-Санкт-Петербург очаровывает живописными пейзажами, где зеленые леса и бескрайние поля сменяются озерами. Каждый километр дороги открывает новые горизонты и дарит возможность насладиться красотой российской природы, создавая незабываемые впечатления от автомобильного путешествия. Важно к поездке подготовиться правильно, чтобы быть активным и бодрым в пути. В следующей рубрике мы расскажем о культурной части нашего путешествия в Санкт-Петербург и почему у автомобиля Exceed Atlantics ET большое будущее.
1: Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Страны Запада начнут постепенно смягчать ограничения в отношении России по мере улучшения геополитической ситуации, и первое ослабление санкций можно ожидать уже в этом году. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он также предположил, что со временем вернутся нормальные торговые отношения между государствами. Цены на нефть марки Brent опустились ниже $95 за баррель впервые с конца апреля. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные лондонской биржи. Отмечается, что таким образом рынки реагируют на сообщения о приближении мирной сделки между США и Ираном. Согласно материалам СМИ, документ предусматривает продление перемирия еще на 60 дней, а также возобновление судоходства через Ормузский пролив.
0: Россия.
1: Молодоженам предлагают разрешить брать 5-дневный оплачиваемый отпуск. Как пишет РИА Новости, с такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он отметил, что действующее законодательство позволяет людям брать 5-дневный отпуск в случае регистрации брака, но сделать они это могут только за свой счет. При этом, по словам Миронова, вступление в брак сопряжено с большими финансовыми расходами, поэтому отпуск для молодоженов должен быть оплачен. В Ярославле улицу назовут в честь хоккейной команды «Локомотив». Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев. По его словам, голосование о том, какую именно улицу, площадь или проспект назвать в честь команды, начнется примерно через неделю, и выбор сделают сами жители Ярославля. Напомню, на прошлой неделе «Локомотив» обыграл казанский «Акбарс» в 6-м матче финальной серии со счетом 3-2 и второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина.
0: Воздушные трассы.
1: Покупка авиабилетов через агрегаторы не гарантирует низкую цену. Как пишет ТАСС, об этом говорится в исследовании Роскачества. Отмечается, что основная ценность агрегаторов не в дешевизне, а в удобстве. Человек получает десятки вариантов на одном экране, не открывая множество вкладок. Ведомстве рекомендуют искать билеты через агрегатор, а перед покупкой обязательно заглядывать на сайт авиакомпании. Там, с учетом персональных бонусов, может оказаться выгоднее. При этом условия возврата и обмена прозрачнее. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.

0: Реклама. Галя, у нас отмена!
1: Какая еще отмена?
0: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
2: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
3: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
5: столько
4: в богатстве?
5: Условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: ОКО представляет.
9: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
10: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
11: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
12: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+.
13: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
14: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
15: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
16: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
17: Ура, премия!
18: Еее, и мне пришла.
17: И мне.
19: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
18: О, да.
20: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
21: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Илья Леонидов.
0: О главном.
1: Молодые россияне стали активнее идти в бизнес. В сегменте малого и среднего предпринимательства сейчас более 270 тысяч индивидуальных предпринимателей в возрасте до 25 лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на корпорацию МСП. За последний год их число выросло на 16%, а за три года на четверть. В числе таких бизнесменов есть и несовершеннолетние. Их зарегистрировано более 3500. Как говорят эксперты, расширение молодежного предпринимательства отражает глубокие трансформации в экономике и обществе. Для них цифровая среда привычна, что позволяет быстрее приспосабливаться к изменениям на рынке.
0: Россия.
1: Правительство хочет оценить влияние машин с правым рулем на аварийность. Выяснением этого вопроса займутся МВД, Минпромторг, Минтранс и Институт НАМИ. К 2028 году их обязали провести комплексное исследование рисков участия таких автомобилей в дорожном движении. Также хотят выяснить, нужно ли специальное обучение для водителей праворульных машин, пишет Автоньюз. Обе инициативы включены в план мероприятий по реализации стратегии безопасности дорожного движения. Она рассчитана до 2030 года.
0: Футбол.
1: Московский «Спартак» вновь завоевал Кубок России. Накануне красно-белые победили Краснодар и в пятый раз получили трофей.

0: Финал прошел в Москве на стадионе «Лужники» в присутствии почти 73 тысяч зрителей, что стало рекордом. Основное время завершилось со счетом 1-1. У «Спартака» отличился Пабло Солари, у «Краснодара» Дуглас Аугусто. В серии пенальти сильнее оказались красно-белые – 4-3. В итоге «Спартак» стал первым клубом, которому удалось завоевать Кубок России, пройдя через путь регионов. Транспорт. Компания РЖД в 2027 году запустит туристический поезд на Московском центральном кольце. Как пишут РИА Новости, состав получит название «Огни Москвы». Это будет вечерний круговой маршрут по МЦК. Других подробностей пока нет, они появятся позже, обещали в компании. И добавлю, что в следующем году РЖД собирается увеличить количество туристических поездов до 131 состава, что на 11 больше, чем в действующем графике перевозок.
1: Новости на Дорожном радио.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Любимые мои, с вами Юта на Дорожном радио. Пусть у вас в жизни все получается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Илья Леонидов.
0: О главном.
1: Молодые россияне стали активнее идти в бизнес. В сегменте малого и среднего предпринимательства сейчас более 270 тысяч индивидуальных предпринимателей в возрасте до 25 лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на корпорацию МСП. За последний год их число выросло на 16%, а за три года на четверть. В числе таких бизнесменов есть и несовершеннолетние. Их зарегистрировано более 3500. Как говорят эксперты, расширение молодежного предпринимательства отражает глубокие трансформации в экономике и обществе. Для них цифровая среда привычна, что позволяет быстрее приспосабливаться к изменениям на рынке.
0: Россия.
1: Правительство хочет оценить влияние машин с правым рулем на аварийность. Выяснением этого вопроса займутся МВД, Минпромторг, Минтранс и Институт НАМИ. К 2028 году их обязали провести комплексное исследование рисков участия таких автомобилей в дорожном движении. Также хотят выяснить, нужно ли специальное обучение для водителей праворульных машин, пишет Автоньюз. Обе инициативы включены в план мероприятий по реализации стратегии безопасности дорожного движения. Она рассчитана до 2030 года. Московский «Спартак» вновь завоевал Кубок России. Накануне красно-белые победили Краснодар и в пятый раз получили трофей. Финал прошел в Москве на стадионе «Лужники» в присутствии почти 73 тысяч зрителей, что стало рекордом. Основное время завершилось со счетом 1-1. У «Спартака» отличился Пабло Салари, у Краснодара – Дуглас Аугусто. В серии пенальти сильнее оказались красно-белые – 4-3. В итоге «Спартак» стал первым клубом, которому удалось завоевать Кубок России, пройдя через путь региона.
0: Транспорт.
1: Компания РЖД в 2027 году запустит туристический поезд на Московском центральном кольце. Как пишут РИА Новости, состав получит название «Огни Москвы». Это будет вечерний круговой маршрут по МЦК. Других подробностей пока нет, они появятся позже, обещали в компании. И добавлю, что в следующем году РЖД собирается увеличить количество туристических поездов до 131 состава, что на 11 больше, чем в действующем графике перевозок.
0: Новости на Дорожном радио.

Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19

0: 15 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-Банк».
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия «Муз-ТВ-2026. Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ. Движение». Категория 16+.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: ОККО представляет.
5: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
6: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
7: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
8: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
9: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
10: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Илья Леонидов.
0: О главном.
1: Бизнес предлагает создать отдельный правовой режим для частных таксистов, которые работают на личных автомобилях. Объединение самозанятых России хочет дать таким водителям отдельный правовой статус. Они будут работать только через цифровую платформу, проходить ежегодную диспансеризацию вместо ежедневных осмотров и не смогут использовать цветомаркировку. При этом такие водители не получат преимущества профессиональных извозчиков, возможность проезда по выделенным полосам и бесплатные стоянки.
0: Россия.
1: Гражданам стали чаще отказывать в списании долгов при банкротстве. Согласно данным федерального ресурса, за год число таких решений выросло более чем в 2,5 раза. Эксперты связывают это с тем, что суды стали внимательнее оценивать добросовестность должника. Честным заемщикам долги прощают, а тем, кто скрывал имущество, набирал кредиты без намерения возвращать деньги, нет. Отдельно указывается, что отказ в списании носит необратимый характер. Повторное банкротство по тем же обязательствам невозможно.
0: Туризм.
1: Лучшие места в самолете, у аварийных выходов и в первом ряду за перегородкой. Речь идет про эконом-класс. Как говорят эксперты, носовая часть самолета всегда выгоднее хвоста. Там не так слышно двигатели, пассажиры быстрее получают еду, а также испытывают меньший дискомфорт при попадании в зону турбулентности. В этих ситуациях заднюю часть самолета трясет значительно сильнее, чем переднюю.
0: Транспорт.
1: У российских водителей спросили, кого из двухколесных участников движения они не любят больше всего. С двойным отрывом голосов на первом месте разместились самокатчики. Вторую строчку заняли мотоциклисты, а замкнули тройку велосипедисты. Единственная категория, которая вызвала уважение у водителей, это байкеры, которые едут в потоке, не пытаются никого обогнать между рядами, имеют нормальные глушители и включают поворотники. Среди регионов больше всего самокатчиков не любят в Ленобласти и в Пермском крае. Мотоциклистов в Югре и Хакасии, а вот велосипедисты не угодили жителям Якутии. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

чисто, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

сходни, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Пристегнуть ремни.
3: Путешествие с удовольствием.
2: На дорожном радио.
4: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, что предлагает автопутешественникам Хабаровский край, какими поездами удобно добираться от Ижевска до Черного моря и как отметят юбилей гонок на драконьих лодках в Гонконге. Ожидать очередного путешествия с удовольствием осталось совсем недолго. Начнем в середине этого часа.
2: Дорожное радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот.

ветра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

летела грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейлрус».

Возвращайтесь, друзья, снова встретит столица куполами и запахом шпал. Возвращайтесь, друзья, ваш

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Пристегнуть ремни.
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Привет всем любителям путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, что предлагает автопутешественникам Хабаровский край, какими поездами удобно добираться от Ижевска до Черного моря и как отметят юбилей гонок на драконьих лодках в Гонконге.
2: Поехали!
4: Министерство туризма Хабаровского края подобрало для автопутешественников 10 достопримечательностей региона. На их основе можно составить свой маршрут, подходящий по времени и датам, а можно один за другим совершить все 10 туров. В правительстве региона отмечает, что переезды в пути короткие, да краевая инфраструктура вполне развита, поэтому в поездке можно смело отправляться с детьми. На своем авто предлагается доехать до Амурского моста и его музея, добраться до озера Лотосов в селе Галкино и засада Приамурский имени Сысоева. Есть также маршруты, ведущие к петроглифам Сикачи-Аляна, Свято-Петропавловскому женскому монастырю в селе Петропавловка и другим достопримечательностям.
2: Рельсы-шпалы.
4: Ижевск в ожидании открытия прямого железнодорожного сообщения с черноморскими курортами. РЖД назначили на летний период дополнительные поезда. Уже 27 мая состоится первый рейс поезда из главного города Удмуртии в Анапу, 1 июня в Адлер, а 5 июня в Новороссийск. Все составы будут ходить через день. Дорога займет от 35 до 45 часов.
2: Это надо видеть.
4: Гонки на драконьих лодках в Гонконге отметят в этом году полувековой юбилей. Поэтому соревнования будут сопровождаться большим фестивалем. Как сообщает портал «Вести Туризм», во второй половине июня жители и гости мегаполиса смогут понаблюдать за ставшими легендарными гонками в разных частях города. В самых первых гонках в 1976 году участвовали 10 команд, а на этот год заявились более 220 коллективов гребцов из 16 стран и регионов. Зрелищные состязания дополнят увлекательными мастер-классами, виртуальной греблей на драконьей лодке, живой музыкой и сценическими выступлениями. На фестивальных площадках предложат местный стрит-фуд. Тут же разместят тематические фотолокации. Фестиваль продлится с 19 июня по 1 июля, а сами гонки будут проведены 27-28 июня.
5: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
4: Дорожное радио вместе в пути.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио. Я опять

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
4: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
5: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
6: Стоп, произошло-то?
7: Ну, очень странная история.
8: Все именно то.
7: Чего?
8: Опаньки. Чем кажется.
9: Свидетели есть.
7: Версии нет.
8: Чувство правды.
10: А что это вы тут вынюхиваете, а?
11: Так работа у меня такая.
8: Новые серии.
7: Это не улики.
11: Это аргумент.
8: В пятницу в 18:10.
7: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
8: Вечерний детектив.
12: Пользуется таким успехом у женщин.
8: На канале ТВ-центр.
11: Узнаешь много интересного.
13: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В рамочном соглашении США и Ирана указано, что после подписания документа Тегеран обязан немедленно открыть Ормузский пролив. Также Иран должен за 30 дней обеспечить восстановление довоенного уровня судоходства. На это указывает издание «Вашингтон-Пост». Кроме того, рамочное соглашение включает обязательство Ирана никогда не разрабатывать ядерное оружие. Страны Запада будут смягчать введенные против России ограничения шаг за шагом по мере улучшения геополитической ситуации. Смягчение санкций возможно уже в этом году. Такое мнение выразил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. «Нельзя допускать перманентного состояния напряженности», — отметил Шохин. Его цитирует РИА Новости. Виталий Шулико назначен заместителем министра обороны России. До этого генерал-полковник полиции был заместителем главы МВД. На новом посту Шулико сменил Олега Савельева, который был заместителем главы Минобороны Андрея Белоусова с мая 2024 года. Об этом сообщила газета «Коммерсант». Роспотребнадзор проводит всероссийскую горячую линию по вопросам защиты прав потребителей туристических услуг. На вопросы о качестве и безопасности предоставления услуг отдыха и туризма специалисты ведомства будут отвечать в период с 25 мая по 7 июня. Обратившиеся россияне смогут получить рекомендации по пребыванию в жаркую погоду, безопасному питанию, качеству питьевой воды, правилам купания и необходимым прививкам для путешествий. Номера телефонов и адреса центров консультации размещены на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.
2: Транспорт.
1: Авиакомпания S7 закупит 100 российских самолетов Ту-214. О таких планах рассказал глава государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев. Контракт на поставку будет подписан до конца нынешнего года. Первые 10 самолетов S7 получит в прежней модификации с кабиной на 3 членов экипажа. Оставшаяся часть партии будет с кабиной для 2 пилотов, без бортинженера. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: В рамочном соглашении США и Ирана указано, что после подписания документа Тегеран обязан немедленно открыть Ормузский пролив. Также Иран должен за 30 дней обеспечить восстановление довоенного уровня судоходства. На это указывает издание «Вашингтон-Пост». Кроме того, рамочное соглашение включает обязательство Ирана никогда не разрабатывать ядерное оружие. Страны Запада будут смягчать введенные против России ограничения шаг за шагом по мере улучшения геополитической ситуации. Смягчение санкций возможно уже в этом году. Такое мнение выразил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. «Нельзя допускать перманентного состояния напряженности», — отметил Шохин. Его цитируют РИА Новости. Виталий Шулико назначен заместителем министра обороны России. До этого генерал-полковник полиции был заместителем главы МВД. На новом посту Шулико сменил Олега Савельева, который был заместителем главы Минобороны Андрея Белоусова с мая 2024 года. Об этом сообщила газета «Коммерсант». Роспотребнадзор проводит всероссийскую горячую линию по вопросам защиты прав потребителей туристических услуг. На вопросы о качестве и безопасности предоставления услуг отдыха и туризма специалисты ведомства будут отвечать в период с 25 мая по 7 июня. Обратившиеся россияне смогут получить рекомендации по пребыванию в жаркую погоду, безопасному питанию, качеству питьевой воды, правилам купания и необходимым прививкам для путешествий. Номера телефонов и адреса центров консультации размещены на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.
0: Транспорт.
1: Авиакомпания S7 закупит 100 российских самолетов Ту-214. О таких планах рассказал глава государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев. Контракт на поставку будет подписан до конца нынешнего года. Первые 10 самолетов S7 получит в прежней модификации с кабиной на 3 членов экипажа. Оставшаяся часть партии будет с кабиной для 2 пилотов, без бортинженера. Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: Реклама.
1: Галя, у нас отмена!
2: Какая еще отмена?
1: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Ура, премия!
9: И мне пришла.
8: И мне.
10: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
9: О, да.
11: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
12: Что произошло-то?
13: Ну, очень странная история.
14: Все именно то.
13: Чего?
14: Опаньки. Чем кажется.
12: Свидетели есть.
13: Версии нет.
14: Чувство правды.
15: А что это вы тут вынюхиваете, а?
16: Так работа у меня такая.
14: Новые серии.
13: Это не улики.
16: Это аргумент.
14: В пятницу в 18:10.
13: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
14: Вечерний детектив.
13: Пользуется таким успехом женщин.
14: На канале ТВ-центр.
16: Узнаешь много интересного.
11: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Иран хочет решать вопрос управления Армузским проливом отдельным порядком. Тегеран считает, что этот вопрос должен решаться исключительно прибрежными государствами региона, поэтому иранские власти исключили данную тему из проекта меморандума о взаимопонимании с США. Об этом сообщили в МИД Исламской Республики. Прочие детали переговорного процесса между Тегераном и Вашингтоном не раскрываются. В Центробанке высказались за уход карт Visa и MasterCard с российского рынка. С таким призывом, в частности, выступила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. По ее словам, названные карты не несут и не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали. Отечественный платежный рынок продолжает показывать устойчивость, отметила Бакина. Ее цитируют РИА Новости. В этом летнем сезоне самыми востребованными курортами Краснодарского края будут Геленджик, Анапа и Сочи. Ожидается, что туристический поток этим летом вырастет на 4-5% по сравнению с прошлогодним сезоном и может превысить 9 миллионов человек. Об этом рассказал президент Общенационального союза индустрии и гостеприимства Алексей Волков. В Китае научились выявлять рак по капле крови. Ученые разработали для этого компактное устройство, которое легко помещается в руке. Оно показывает 95% точности выявления рака легких на ранних стадиях, в то время как традиционные методы показали лишь 75% точности. Устройство может применяться не только для диагностики рака, но и в других медицинских целях. Об этом сообщила газета South China Morning Post.
0: Транспорт.
1: В середине июня возобновляются прямые авиарейсы между Сочи и Дубаем. Полеты будут выполняться с 15 июня 4 раза в неделю. По понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит 4 часа 20 минут. Это будут рейсы авиакомпании Etihad Airways. Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Счастье. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Иран хочет решать вопрос управления Армузским проливом отдельным порядком. Тегеран считает, что этот вопрос должен решаться исключительно прибрежными государствами региона, поэтому иранские власти исключили данную тему из проекта меморандума о взаимопонимании с США. Об этом сообщили в МИД Исламской Республики. Прочие детали переговорного процесса между Тегераном и Вашингтоном не раскрываются. В Центробанке высказались за уход карт Visa и MasterCard с российского рынка. С таким призывом, в частности, выступила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. По ее словам, названные карты не несут и не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали. Отечественный платежный рынок продолжает показывать устойчивость, отметила Бакина. Ее цитирует РИА Новости. В этом летнем сезоне самыми востребованными курортами Краснодарского края будут Геленджик, Анапа и Сочи. Ожидается, что туристический поток этим летом вырастет на 4-5% по сравнению с прошлогодним сезоном и может превысить 9 миллионов человек. Об этом рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. В Китае научились выявлять рак по капле крови. Ученые разработали для этого компактное устройство, которое легко помещается в руке. Оно показывает 95% точности в выявлении рака легких на ранних стадиях, в то время как традиционные методы показали лишь 75% точности. Устройство может применяться не только для диагностики рака, но и в других медицинских целях. Об этом сообщила газета South China Morning Post.
0: Транспорт.
1: В середине июня возобновляются прямые авиарейсы между Сочи и Дубаем. Полеты будут выполняться с 15 июня 4 раза в неделю. По понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит 4 часа 20 минут. Это будут рейсы авиакомпании Etihad Airways. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

деваться совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Он мечтает стать банкиром и иметь зеленый пресс, в Новый год быть на Мальдивах и ключи от Мерседес. У каждого свой в жизни приз, а я артист, наполняю твой плейлист. А я артист.

Дорожное радио. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В предварительных договоренностях с США Иран не давал обещаний по ядерному вопросу. Эта тема станет отдельным предметом переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Об этом сообщает иранское информагентство ИСНА. Оно отмечает, что в случае достижения договоренностей ядерная тематика станет предметом 60-дневных переговоров. Добавлю, по данным Вашингтон-Пост, Иран исключил Ормузский пролив из меморандума с США. В Совете Федерации назвали условия для президента Финляндии Александра Стубба, чтобы он мог стать представителем ЕС на переговорах с Россией. Как заявил председатель Комитета по международным делам Григорий Карасин, Стубб имеет однозначно антироссийскую позицию. Если он ее поменял, ему стоит публично скорректировать свое мнение. Тогда Москва будет рассматривать кандидатуру Стубба в качестве переговорщика, отметил Карасин. Правительство подготовило новую программу кредитования малого и среднего бизнеса. По словам вице-премьера Александра Новака, лимит программы 150 миллиардов рублей, а ставка будет приравнена к ключевой. Реализация программы начнется с июля совместно с банками и корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. В ходе первой в истории Олимпиады на стероидах, проходящей в Лас-Вегасе, побит мировой рекорд в плавании. Греческий пловец Кристиан Галамеев победил на дистанции 50 метров вольным стилем с результатом 20,81 секунды. Это на 7 сотых быстрее официального рекорда. Добавлю, на Олимпиаде на стероидах могут выступать атлеты, принимающие любой допинг без ограничений. Организаторы игр не сотрудничают со Всемирным антидопинговым агентством.
2: Транспорт.
1: Мотоциклистам могут дать добро на езду по выделенной полосе для общественного транспорта. Этот вопрос сейчас обдумывают в Минтрансе, о чем заявил глава ведомства Андрей Никитин. Он отметил, что как байкер поддерживает инициативу, но как министр считает, что надо подумать над безопасностью. Об этом пишет «Парламентская газета». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: В предварительных договоренностях с США Иран не давал обещаний по ядерному вопросу. Эта тема станет отдельным предметом переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Об этом сообщает иранское информагентство ИСНА. Оно отмечает, что в случае достижения договоренностей ядерная тематика станет предметом 60-дневных переговоров. Добавлю, по данным Вашингтон-Пост, Иран исключил Ормузский пролив из меморандума с США. В Совете Федерации назвали условия для президента Финляндии Александра Стубба, чтобы он мог стать представителем ЕС на переговорах с Россией. Как заявил председатель Комитета по международным делам Григорий Карасин, Стубб имеет однозначно антироссийскую позицию. Если он ее поменял, ему стоит публично скорректировать свое мнение. Тогда Москва будет рассматривать кандидатуру Стубба в качестве переговорщика, отметил Карасин. Правительство подготовило новую программу кредитования малого и среднего бизнеса. По словам вице-премьера Александра Новака, лимит программы 150 миллиардов рублей, а ставка будет приравнена к ключевой. Реализация программы начнется с июля совместно с банками и корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. В ходе первой в истории Олимпиады на стероидах, проходящей в Лас-Вегасе, побит мировой рекорд в плавании. Греческий пловец Кристиан Галамеев победил на дистанции 50 метров вольным стилем с результатом 20,81 секунды. Это на 7 сотых быстрее официального рекорда. Добавлю, на Олимпиаде на стероидах могут выступать атлеты, принимающие любой допинг без ограничений. Организаторы игр не сотрудничают со Всемирным антидопинговым агентством.
3: Транспорт.
4: Мотоциклистам могут дать добро на езду по выделенной полосе для общественного транспорта. Этот вопрос сейчас обдумывают в Минтрансе, о чем заявил глава ведомства Андрей Никитин. Он отметил, что как байкер поддерживает инициативу, но как министр считает, что надо подумать над безопасностью. Об этом пишет «Парламентская газета». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Галя, у нас отмена!
5: Какая еще отмена?
4: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
6: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026-го. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
10: ОК представляет.
11: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
12: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
13: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
14: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ВОККО. 18+.
15: Ура, премия!
16: И мне пришла.
15: И мне.
17: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
16: О, да.
18: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
19: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
20: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Иран и США продолжают обмениваться сообщениями при посредничестве Пакистана, при этом Тегеран оценивает эти обсуждения с пессимизмом. Это утверждает иранское агентство ТАСНИМ. У американцев очень плохая репутация на переговорах, и это лишь усиливает пессимизм, отметил собеседник агентства. Окончательного соглашения между Ираном и США пока нет. Дискуссии по некоторым пунктам продолжаются. США больше не руководят мирными переговорами по Украине, теперь Россия якобы хочет участие Европы в переговорах. Так считает глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Такое мнение он выразил в интервью изданию ЕРР. Министр подчеркнул, что Европа не может стать посредником в переговорах России и Украины, поскольку эта роль подразумевает нейтральную позицию. Спрос на наличные в России вырос, но говорить об устойчивости этой тенденции рано. Об этом сообщила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Добавлю, что по данным Центробанка, количество банкоматов в стране за первый квартал этого года сократилось более чем на 1%, а посттерминалов выросло на 0,7%. Об этом пишет Prime. В Думе напомнили о господдержке для родителей при организации летнего отдыха детей. Если оплатить путевку в лагерь картой МИР, то на счет автоматически возвращается 50% от стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Воспользоваться предложением можно с 25 мая по 31 августа. Вернуться из лагеря ребенок вправе до 15 сентября.
2: Транспорт.
1: Начались первые летные испытания импортозамещенного вертолета модели К-226Т. В ходе первых тестов многоцелевой вертолет выполнил рулежку и висение с маневрами в воздухе над взлетной площадкой. На вертолет установлены двигатель ВК-650В от объединенной двигателестроительной корпорации, модернизированная авионика и система управления. Полностью отечественная машина гарантирует государству технологическую суверенность, отметили в Минпромторге. Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: душа.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
6: О главном.
5: Иран и США продолжают обмениваться сообщениями при посредничестве Пакистана, при этом Тегеран оценивает эти обсуждения с пессимизмом. Это утверждает иранское агентство ТАСНИМ. У американцев очень плохая репутация на переговорах, и это лишь усиливает пессимизм, отметил собеседник агентства. Окончательного соглашения между Ираном и США пока нет. Дискуссии по некоторым пунктам продолжаются. США больше не руководят мирными переговорами по Украине, теперь Россия якобы хочет участия Европы в переговорах. Так считает глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Такое мнение он выразил в интервью изданию ЕРР. Министр подчеркнул, что Европа не может стать посредником в переговорах России и Украины, поскольку эта роль подразумевает нейтральную позицию. Спрос на наличные в России вырос, но говорить об устойчивости этой тенденции рано. Об этом сообщила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Добавлю, что по данным Центробанка, количество банкоматов в стране за первый квартал этого года сократилось более чем на 1%, а посттерминалов выросло на 0,7%. Об этом пишет Prime. В Думе напомнили о господдержке для родителей при организации летнего отдыха детей. Если оплатить путевку в лагерь картой МИР, то на счет автоматически возвращается 50% от стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Воспользоваться предложением можно с 25 мая по 31 августа. Вернуться из лагеря ребенок вправе до 15 сентября.
4: Транспорт.
5: Начались первые летные испытания импортозамещенного вертолета модели К-226Т. В ходе первых тестов многоцелевой вертолет выполнил рулежку и висение с маневрами в воздухе над взлетной площадкой. На вертолет установлены двигатель ВК-650В от объединенной двигателестроительной корпорации, модернизированная авионика и система управления. Полностью отечественная машина гарантирует государству технологическую суверенность, отметили в Минпромторге. Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Милка» молочный в ассортименте 80-90 граммов, 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В «Ленте».
6: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель «Тенет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
8: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
9: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Иран и США нашли решение по многим проблемным темам, но это не дает оснований для громких заявлений о скором мире. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. «Ядерное досье в настоящий момент не является предметом переговоров», — уточнил Багаи. «Меморандум на данном этапе сосредоточен исключительно на прекращении боевых действий». Европе для участия в операции в Ормузском проливе нужно одобрение на нескольких уровнях. Это согласие США и Ирана, поддержка со стороны ООН и одобрение парламентов стран ЕС. На это указывает итальянская газета «La Repubblica», о чем пишет РИА Новости. Миссия коалиции ЕС может начаться только после достижения устойчивого перемирия между Вашингтоном и Тегераном. В Карловых Варах полиция Чехии задержала митрополита Русской Православной Церкви Иллариона. Правоохранители обыскали машину священнослужителя и нашли 4 небольших контейнера с веществом белого цвета. Иллариона обвинили в незаконном хранении запрещенных веществ. Митрополит отверг обвинение и заявил, что считает свое задержание провокацией. Иллариона поместили в СИЗО и забрали все личные вещи. Министр финансов Антон Силуанов поддержал инициативу о разрешении мотоциклистам ездить по выделенкам для общественного транспорта. При этом глава Минфина указал на необходимость учитывать мнение водителей общественного транспорта и выработать сбалансированное решение. О том, что мотоциклистам могут дать добро на езду по выделенной полосе, стало известно в понедельник. Этот вопрос сейчас обдумывают в Минтрансе.
2: Транспорт.
1: На заводе «Уральские локомотивы» готовятся к серийному выпуску высокоскоростных поездов для магистралей Москва-Петербург. Первые два состава, собранные на предприятии в Верхней Пышме Свердловской области, планируется направить на сертификационные испытания в 2027 году. Всего до 2030 года предусмотрен выпуск 43 поездов. Вы слушали новости «Дорожное радио».

Боль моя, ты покинь меня.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Иран и США нашли решение по многим проблемным темам, но это не дает оснований для громких заявлений о скором мире. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. «Ядерное досье в настоящий момент не является предметом переговоров», — уточнил Багаи. «Меморандум на данном этапе сосредоточен исключительно на прекращении боевых действий». Европе для участия в операции в Ормузском проливе нужно одобрение на нескольких уровнях. Это согласие США и Ирана, поддержка со стороны ООН и одобрение парламентов стран ЕС. На это указывает итальянская газета «La Repubblica», о чем пишет РИА Новости. Миссия коалиции ЕС может начаться только после достижения устойчивого перемирия между Вашингтоном и Тегераном. В Карловых Варах полиция Чехии задержала митрополита Русской Православной Церкви Иллариона. Правоохранители обыскали машину священнослужителя и нашли 4 небольших контейнера с веществом белого цвета. Иллариона обвинили в незаконном хранении запрещенных веществ. Митрополит отверг обвинение и заявил, что считает свое задержание провокацией. Иллариона поместили в СИЗО и забрали все личные вещи. Министр финансов Антон Силуанов поддержал инициативу о разрешении мотоциклистам ездить по выделенкам для общественного транспорта. При этом глава Минфина указал на необходимость учитывать мнение водителей общественного транспорта и выработать сбалансированные решения. О том, что мотоциклистам могут дать добро на езду по выделенной полосе, стало известно в понедельник. Этот вопрос сейчас обдумывают в Минтрансе.
2: Транспорт.
1: На заводе «Уральские локомотивы» готовятся к серийному выпуску высокоскоростных поездов для магистралей Москва-Петербург. Первые 2 состава, собранные на предприятии в Верхней Пышме Свердловской области, планируется направить на сертификационные испытания в 2027 году. Всего до 2030 года предусмотрен выпуск 43 поездов. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ-2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.
6: Что произошло-то?
7: Ну, очень странная история.
8: Все именно то.
7: Чего?
8: Опаньки. Чем кажется.
6: Свидетели есть.
7: Версии нет.
8: Чувство правды.
9: А что это вы тут вынюхиваете, а?
10: Так работа у меня такая.
8: Новые серии.
7: Это не улики.
10: Это аргумент.
8: В пятницу в 18:10.
7: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
8: Вечерний детектив.
7: Пользуется таким успехом у женщин.
8: На канале ТВ-центр.
10: Узнаешь много интересного.
11: Возрастное ограничение 16+.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер работникам Дорожного радио. Музыкальный подарок в Тульскую губернию. Будьте любезны, душевную песню. С уважением. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить свою дочь Людмилу с днем рождения. Желаю ей здоровья, счастья, мирного неба, всего самого-самого наилучшего. И прошу исполнить песню «Доченька». До свидания, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, дорогое Дорожное радио. Поздравляю свою старшую подругу с днем ее рождения. Желаю жизни без кручины, не волноваться без причины и позитивный иметь вид. Вовек не знать, где что болит. Желаю чаще улыбаться, по пустякам не огорчаться, не падать духом, не болеть, а в общем жить и не стареть. Включите, пожалуйста, для нее песню Тони «Ты мое небо». Огромное вам спасибо. До свидания, дорогое Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Через вашу передачу хочу послать музыкальный привет своей первой любви. И пусть прозвучит для него песня «Берега». Спасибо, Дорожное радио.
2: Берега, берега,

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хотел бы поздравить свою любимую девушку Ксению с таким прекрасным, солнечным, теплым майским днем. Пожелайте, чтобы она оставалась всегда такой милой, доброй и ласковой. И чтобы она отдохнула от своей работы и увидела добрые, хорошие сны.

0: Кросс!
1: Добрый вечер! Звоните еще!
2: Добрый вечер, Дорожное радио. В этот прекрасный вечер понедельника я хочу передать огромный привет своей прекрасной девушке Елене. Хочу пожелать ей всего самого лучшего, чтобы у нее все было хорошо. Но и главное, Лена, я тебя очень сильно люблю. И чтобы хоть немножко тебя поддержать, хочу, чтобы ты послушала песню группы Blue System Magic Symphony. Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Александр Рыбченков. Передаю свои поздравления всем своим подписчицам, подписчикам. Поименно Наталья, Ирина, Натали, Софья, еще раз Ирина, Татьяна, Елена, Мария. И поздравить еще хочу также Яну, Анастасию, Татьяну и Марию. Прошу поставить для них песню в исполнении Алсу. Благодарствую, Дорожное радио. Вы всегда лучшие.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, дорожный радио. Всем добрейшего вечера. Всем-всем низкий поклон. От бабушки Раи со станции Налейка, Ульяновской области. Желаю вам здоровья, желаю добра, любимой передачи, живи долго-долго, ты всем нам нужна. Спасибо за песни, спасибо за добрые голоса. Пожалуйста, для всех радиослушателей песню в исполнении Алексея Петрухина. До свидания, спасибо. Всех обнимаю.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Дорожное радио. Хочу показать песню Ветлицкой «Посмотри в глаза». Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Меня зовут Рамир Романович, я из Самарской области. Я хочу всем привет передать Самарской области. И хочу всем водителям сказать ни гвоздя, ни жезлы. Счастливого пути вам. Я хочу привет передать своему напарнику Сыгорову Сергею, самый лучший напарник. Поставьте песню «Верные друзья». И спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить всех педагогов и учеников с последним звонком. Выпускникам 9-х, 11-х классов успешно сдать ОГЭ и ЕГЭ. И никогда не забывать родную школу, пусть прозвучит школьный вальс. Спасибо, мое любимое Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, дорожное радио. Дорогая Елена Григорьевна, прими от меня поздравления. Ты самая любимая, ты самая красивая, неповторимая. И Светочка Сирене, ты чуточку ранимая и близкими родными счастливая. Это мое сочинение. Надеюсь, Елене Григорьевне понравится это стихотворение. Спасибо, дорожное радио. До свидания.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу передать привет моим друзьям и поздравить, что наконец-то у нас установилась хорошая погода. Поставьте, пожалуйста, песню «Я красиво живу» в исполнении Шамана и Игоря Бутмана. Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
1: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. Не оферта, АО «Альфа-банк».
2: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
3: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
4: Добрый вечер, Дорожное радио. Поставьте, пожалуйста, для меня песню «Лавочка» в исполнении Светланы Лазаревой. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, любимое дорожное радио. Передаю вам всем привет. Всем желаю здоровья, счастья, удачи, любви и весеннего солнечного настроения. Пусть у вас будет всегда все хорошо и замечательно. А теперь привет для Тимофея Гордеева. Самое лучшее пожелание. Конечно же, в первую очередь, здоровья вам, счастья, любви, удачи. И всего самого доброго. Побольше улыбайтесь, ведь весна. Весна – самое прекрасное время года. Спасибо, любимое дорожное радио.
2: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят? Под рубахою душу лаская.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

плечо, он, как я, оторвался от веток. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал, он, как я, оторвался

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске поговорим о факторах безопасности. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Нашел один интересный опрос насчет ремней безопасности. Выяснилось, что четверть водителей и пассажиров вообще не пристегиваются. Причем они даже нашли обоснование для этого. Номер один. Пристегиваться в городе не нужно по очень простой причине. Скорость в пробках небольшая. Ну, что тут скажешь? Хотите получить мешком цемента по голове? Нет. А между тем, именно с такой силой непристегнутый пассажир врезается в лобовое стекло при резком торможении на скорости всего лишь 30 км в час. Убедительно? Надеюсь. Миф следующий. Есть подушка, ремень не нужен. Ну да, звучит так себе, однако 6% опрошенных свято в это верят. Видимо, до той поры, пока на себе не попробуют все прелести своего заблуждения. Судите сами, скорость выстрела подушки 200-300 км в час. И если не ограничить движение клиента ремнем, имеем массу травм от свернутых носов до тяжелых черепно-мозговых. Сейчас расскажу самый большой секрет бывалых водителей. Безопасная скорость вовсе не 60 км в час. И даже не 40. И не 30. Наш ориентир – скорость движения потока. Ехать быстрее или медленнее – это явно создавать аварийную ситуацию. Да, следуя этому совету, вы иногда будете нарушать закон, но эксперты уверены,

0: что иначе вероятность ДТП повышается в разы. Кстати, та же история на трассе. 90 км в час вовсе не гарантия безопасности. Тут играет масса факторов. Это и погодные условия, и состояние машины, и качество покрытия, и, само собой, индивидуальные особенности водителя. Так что, выбирая скорость, включайте голову. Хуже не будет. А вы в курсе, что щетки стеклоочистителей, ну, дворники по-простому, за время своей короткой, но чрезвычайно очистительной жизни делают 1,5 миллиона взмахов и очищают площадь, равную 40 футбольным полям? Я это к чему? Дворники – это расходники, и менять их надо даже чаще, чем масло. Эксперты советуют проделывать эту операцию не реже, чем 2 раза в год. И вот тогда ваша водительская жизнь станет ясной и, соответственно, более безопасной. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Мэр Анапы Светлана Маслова сообщила об открытии купального сезона на курорте с 1 июня. Купаться и загорать можно будет на территориях, которые исключили из зоны опасных после инцидента с танкерами в Керченском проливе. Как ожидают в Ассоциации туроператоров России, данное решение власти Анапы может уже на этой неделе повысить спрос на туры на курорт на 40%. На трех федеральных трассах собираются увеличить предельную скорость движения. До 110 км в час могут увеличить скоростной лимит на участках трассы Таврида в Крыму. Здесь сейчас на большей части дороги действует ограничение в 90 км в час. Также скорость могут повысить на участках М3 Украина и М4 Дон после завершения реконструкции. Об этом пишет «Коммерсант». В Думу внесли проект об увеличении числа парковок при строительстве новых домов. Для стандартного жилья коэффициент парковочных мест предлагается сделать не ниже 1,2. Для муниципального жилья – минимум единица. Для специализированного жилья – 0,7. Инициаторы проекта заявляют, что хотят создать более прозрачную и понятную систему регулирования парковочных мест. Россиянин Евгений Сомов дважды отличился на Олимпиаде на стероидах. На этих соревнованиях атлеты могут принимать допинг. Официально турнир называется «Улучшенные игры». Сомов завоевал серебряную медаль в плавании брасом на дистанции 100 метров. А в заплыве на 50 метров на спине российский пловец финишировал третьим. Соревнования проходят в Лас-Вегасе.
2: Транспорт.
1: Автомобили с пробегом стали дешевле. Средняя цена авто с пробегом в апреле в России снизилась до 1 миллиона 410 тысяч рублей. По сравнению с мартом, бэушные машины потеряли в стоимости около 14 тысяч рублей. Как говорят в «Автостате», это первое снижение цен от месяца к месяцу в этом году. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад,

Печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от ответа.

И старуха махнет на прощание рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Что произошло-то?
3: Ну, очень странная история.
4: Все именно то.
3: Чего?
5: Опаньки.
4: Чем кажется.
2: Свидетели есть.
3: Версии нет.
4: Чувство правды.
6: А что это вы тут вынюхиваете, а?
7: Так работа у меня такая.
4: Новые серии.
3: Это не улики.
5: Это аргумент.
4: В пятницу в 18:10.
3: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
4: Вечерний детектив.
3: Пользуется таким успехом у женщин.
4: На канале ТВ-центр.
5: Узнаешь много интересного.
8: Возрастное ограничение 16+.
9: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: душевное на дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего.

Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Иран хочет решать вопрос управления Армузским проливом отдельным порядком. Тегеран считает, что этот вопрос должен решаться исключительно прибрежными государствами региона, поэтому иранские власти исключили данную тему из проекта меморандума о взаимопонимании с США. Об этом сообщили в МИД Исламской Республики. Прочие детали переговорного процесса между Тегераном и Вашингтоном не раскрываются. В Центробанке высказались за уход карт Visa и MasterCard с российского рынка. С таким призывом, в частности, выступила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. По ее словам, названные карты не несут и не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали. Отечественный платежный рынок продолжает показывать устойчивость, отметила Бакина. Ее цитируют РИА Новости. В этом летнем сезоне самыми востребованными курортами Краснодарского края будут Геленджик, Анапа и Сочи. Ожидается, что туристический поток этим летом вырастет на 4-5% по сравнению с прошлогодним сезоном и может превысить 9 миллионов человек. Об этом рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. В Китае научились выявлять рак по капле крови. Ученые разработали для этого компактное устройство, которое легко помещается в руке. Оно показывает 95% точности в выявлении рака легких на ранних стадиях, в то время как традиционные методы показали лишь 75% точности. Устройство может применяться не только для

0: для диагностики рака, но и в других медицинских целях. Об этом сообщила газета South China Morning Post.
1: Транспорт.
0: В середине июня возобновляются прямые авиарейсы между Сочи и Дубаем. Полеты будут выполняться с 15 июня 4 раза в неделю. По понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит 4 часа 20 минут. Это будут рейсы авиакомпании Etihad Airways. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Иран хочет решать вопрос управления Армузским проливом отдельным порядком. Тегеран считает, что этот вопрос должен решаться исключительно прибрежными государствами региона, поэтому иранские власти исключили данную тему из проекта меморандума о взаимопонимании с США. Об этом сообщили в МИД Исламской Республики. Прочие детали переговорного процесса между Тегераном и Вашингтоном не раскрываются. В Центробанке высказались за уход карт Visa и MasterCard с российского рынка. С таким призывом, в частности, выступила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. По ее словам, названные карты не несут и не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали. Отечественный платежный рынок продолжает показывать устойчивость, отметила Бакина. Ее цитируют РИА Новости. В этом летнем сезоне самыми востребованными курортами Краснодарского края будут Геленджик, Анапа и Сочи. Ожидается, что туристический поток этим летом вырастет на 4-5% по сравнению с прошлогодним сезоном и может превысить 9 миллионов человек. Об этом рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. В Китае научились выявлять рак по капле крови. Ученые разработали для этого компактное устройство, которое легко помещается в руке. Оно показывает 95% точности в выявлении рака легких на ранних стадиях, в то время как традиционные методы показали лишь 75% точности. Устройство может применяться не только для диагностики рака, но и в других медицинских целях. Об этом сообщила газета South China Morning Post.
0: Транспорт.
1: В середине июня возобновляются прямые авиарейсы между Сочи и Дубаем. Полеты будут выполняться с 15 июня 4 раза в неделю. По понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит 4 часа 20 минут. Это будут рейсы авиакомпании Etihad Airways. Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Прости и отпусти.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное, дорожное.
2: Вместе в пути.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске поговорим о факторах безопасности. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Нашел один интересный опрос насчет ремней безопасности. Выяснилось, что четверть водителей и пассажиров вообще не пристегиваются. Причем они даже нашли обоснование для этого. Номер один. Пристегиваться в городе не нужно по очень простой причине. Скорость в пробках небольшая. Ну, что тут скажешь? Хотите получить мешком цемента по голове? Нет. А между тем, именно с такой силой непристегнутый пассажир врезается в лобовое стекло при резком торможении на скорости всего лишь 30 км в час. Убедительно? Надеюсь. Миф следующий. Есть подушка, ремень не нужен. Ну да, звучит так себе, однако 6% опрошенных свято в это верят. Видимо, до той поры, пока на себе не попробуют все прелести своего заблуждения. Судите сами, скорость выстрела подушки 200-300 км в час. И если не ограничить движение клиента ремнем, имеем массу травм от свернутых носов до тяжелых черепно-мозговых. Сейчас расскажу самый большой секрет бывалых водителей. Безопасная скорость вовсе не 60 км в час. И даже не 40. И не 30. Наш ориентир – скорость движения потока. Ехать быстрее или медленнее – это явно создавать аварийную ситуацию. Да, следуя этому совету, вы иногда будете нарушать закон, но эксперты уверены, что иначе вероятность ДТП повышается в разы. Кстати, та же история на трассе. 90 км в час вовсе не гарантия безопасности. Тут играет масса факторов. Это и погодные условия, и состояние машины, и качество покрытия, и, само собой, индивидуальные особенности водителя. Так что, выбирая скорость, включайте голову. Хуже не будет. А вы в курсе, что щетки стеклоочистителей, ну, дворники по-простому, за время своей короткой, но чрезвычайно очистительной жизни делают 1,5 миллиона взмахов и очищают площадь, равную 40 футбольным полям? Я это к чему? Дворники – это расходники, и менять их надо даже чаще, чем масло. Эксперты советуют проделывать эту операцию не реже, чем 2 раза в год. И вот тогда ваша водительская жизнь станет ясной и, соответственно, более безопасной. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев.

0: Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Иран и США продолжают обмениваться сообщениями при посредничестве Пакистана, при этом Тегеран оценивает эти обсуждения с пессимизмом. Это утверждает иранское агентство ТАСНИМ. У американцев очень плохая репутация на переговорах, и это лишь усиливает пессимизм, отметил собеседник агентства. Окончательного соглашения между Ираном и США пока нет. Дискуссии по некоторым пунктам продолжаются. США больше не руководят мирными переговорами по Украине, теперь Россия якобы хочет участие Европы в переговорах. Так считает глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Такое мнение он выразил в интервью изданию ЕРР. Министр подчеркнул, что Европа не может стать посредником в переговорах России и Украины, поскольку эта роль подразумевает нейтральную позицию. Спрос на наличные в России вырос, но говорить об устойчивости этой тенденции рано. Об этом сообщила директора Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Добавлю, что по данным Центробанка, количество банкоматов в стране за первый квартал этого года сократилось более чем на 1%, а посттерминалов выросло на 0,7%. Об этом пишет Prime. В Думе напомнили о господдержке для родителей при организации летнего отдыха детей. Если оплатить путевку в лагерь картой МИР, то на счет автоматически возвращается 50% от стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Воспользоваться предложением можно с 25 мая по 31 августа. Вернуться из лагеря ребенок вправе до 15 сентября.
0: Транспорт.
1: Начались первые летные испытания импортозамещенного вертолета модели К-226Т. В ходе первых тестов многоцелевой вертолет выполнил рулежку и висение с маневрами в воздухе над взлетной площадкой. На вертолет установлены двигатель ВК-650В от объединенной двигателестроительной корпорации, модернизированная авионика и система управления. Полностью отечественная машина гарантирует государству технологическую суверенность, отметили в Минпромторге. Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.